0: Деньги.
1: Енто.
0: Так. Сам писаньячу. Цунзук. Куякана это ингицам пиафачу. Son las voces de nuestra selva.
1: Radio
0: Sucumbiosma Pañaja.
1: Pañaja.